тамамта пиллутерлута микэлгумтаасигалутнгли куугааллхкаат умиоорлукуппилла уппиоқуорлуки гэннерм аюоқутигка макэллхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликуугааллхкаат литнаорат питклуку

куяанарқоқ литнаарувигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаартуриуг алуутэн икаайоқлута асерилутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут назавагақлуги литнааромтун куяарлэрпут лиқураалхатник

Ренерпут Абхагуд Винаксуки Винахтудач Хамчтун Абхагуд Винаксуки Битуннерапут Ватинлваниган Расхатису Иляга Пхалуки Ахумлуни Умни Пискулатпинми Тавахануковлуки Каннасуна Рейна Тихипнанко Пануковлуки Tavastavu tavattakal vaktavna tavadin Nuttan tavun lochila stumkhnu tavkut Agan teleyu tumpehkavut Tavasimna Khatkho usuki pitukune Tavayi yotkshakutemkut Nunukhtsukutum Намгуюти тамана тавустетну пенегатку Думмут кулуку тагинеёма сейни луку макутыгынам тайгынеягулу гейт Чаливатн Нагас хатни чали илага кыгалуке Кагаултун тун бискуман тун таматум мигынеягут Каннуку гайонах сейни лутун Тавамсум пенегынеягум Tawaan, katukuhayunak sa inilutin.